Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня во всех городах вещания ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, теплее всего в Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 тепла, в Гомеле плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 15-17. В Минске сегодня до 17 со знаком плюс, переменная облачность, без осадков.
1: По материалам ресурсов.

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Новый трек. Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Центр.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
5: Сегодня во всех городах вещания ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, теплее всего в Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 тепла, в Гомеле плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 15-17. В Минске сегодня до 17 со знаком плюс, переменная облачность, без осадков.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Ди Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного с каждым.

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: В центре первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко провел совещание, центральной темой которого стали проекты государственной программы вооружения на следующую пятилетку и оборонный заказ. Разговор шел не о плановых закупках, а о способности войск ответить на угрозы, которые формируются прямо сейчас. По словам главы государства, в нынешних геополитических условиях укрепление обороноспособности – вопрос первостепенной важности. Президент обозначил, что все плановые показатели нового документа должны работать на конкретный боевой потенциал. Особое внимание эффективности расходов. Необходимо сделать так, чтобы каждый вложенный рубль работал на максимум. Во время совещания рассмотрели и итоги выполнения госпрограммы по вооружению за прошлые 5 лет. Акцент в ней был сделан на укрепление боеспособности ВВС и сил ПВО. Воинские части поставили новую технику и экипировку белорусского производства. Внимание уделили и современным средствам связи. По итогам правительство подготовило проект очередной госпрограммы вооружения на следующие 5 лет. Во вторник президент принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил обсудить эту тему. Еще одной темой для обсуждения стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил Александр Лукашенко, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор. Президент рассчитывает, что работа над устранением и исправлением выявленных в ходе проверки недостатков не завершится, и руководство армии будут уделять самое серьезное внимание тем недостаткам, которые вскрылись после этой проверки. На этой неделе у президента был и кадровый день. В частности, новый председатель Угомельского горисполкома и Мозырского райисполкома, а также новый руководитель УБМЗ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все люди опытные, с солидным управленческим стажем и высокой эффективностью на прежних должностях. Президент подписал директиву о партнерстве с Китаем. Документ реализуют в ближайшую 5-летку. В числе приоритетов укрепление партнерства в политической сфере, сохранение исторической памяти, экономического сотрудничества. Беларусь и Китай будут углублять промышленную и технологическую кооперацию, развивать торговую и инвестиционную сферы. Намечены и конкретные мероприятия в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, логистики, а также здравоохранения. В планах расширить сотрудничество в туризме, науке, образовании и культуре. Продолжится и вклад в развитие флагманского проекта индустриального парка «Великий камень», который работает в Беларуси. Эти темы были в центре внимания президента на этой неделе.
0: В центре первого.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.
2: Я в городе, там вышел белый свет, и теперь тихий час завидал на вас.

0: мастер-классы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
2: Центр FM.
1: Новый трек.
3: Вы

0: Сегодня во всех городах вещания ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 тепла, в Гомеле плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 15-17. В Минске сегодня до 17 со знаком плюс, переменная облачность, без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: большущий привет всем на Центр ФМ настроенным в эти минуты. Если кто-то успел потерять ориентацию во времени, 8.09 в Беларуси, уже 14 мая, четверг. Ну а если по счастливой случайности ты еще и хозяин самой маленькой собачки в мире, а именно породы чихуахуа, я тебя поздравляю. У этих пупсиков, оказывается, есть свой официальный праздник, и он сегодня. Ну а всем без исключения желаю такого настроения, чтобы чихуахуать хотелось на стрессовые ситуации и все то, что мешает радоваться жизни. Поводов для улыбки сегодня найдется предостаточно, этого тоже искренне желаю. Ну а в студии Центр ФМ Полина Гуаровская до полудня в твоей компании, ну а далее с нами Мугуай, а еще Skytek. И встречай Disclosure вместе с Крисом Лейком. Вот такой бодрый заряд в ближайшие минуты на Центр ФМ.
1: Реклама. Зіка представляє новую коллекцию ювелирных упрыгажэнняў «Яскрава». У коллекции упрыгажэнні со срэбра, натхненные родными символами. «Яскрава» — гэта сучасный погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

Disclosure, Крис Лейк в нашем эфире 1-2-3. Эх, если бы трехбальные пробки были сейчас в столице. Нет, на 5 баллов затруднено движение. Сейчас очень много автомобилей на МКАД от Всехсвятской до Дачной улицы. Время проезда 21 минута. По Матусевичу от Петра Глебки до Данилы Сердича 13 минут. По Ульяновской и Первомайской от Ленина до Захарова 9 минут. И Игуменский тракт от Иосифа Гашкевича до улицы Прушинских тоже такое место, где затруднено движение. 8 минут время проезда. Всем приятного пути, ну и идем дальше.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Центр FM.

прямо сейчас в эфире, ну и буквально через несколько секунд наша рубрика «Рестарт», где разбираемся, из каких старых хитов рождаются новые или как современные диджеи перерабатывают нетленки. Рестарт. 26 лет назад финский диджей Дарут выпустил один из самых узнаваемых в мире гимнов электронной музыки — «Sandstorm». Хотя мелодию он придумал гораздо раньше, в 96-м, и трек несколько лет просто пылился. В те годы Дарут был без ума от того, что вытворяли Scooter, Prodigy, Faceless, ну и пытался повторить на компьютере то, чего наслушался на танцполах. Кстати, в эти же клубы финский музыкант и приносил диски с «Sandstorm», чтобы играли местные диджеи. Ему безумно хотелось тайком посмотреть на реакцию толпы, но тщетно, никто не брал трек. Тогда Дарут вручил запись своему коллеге JS16, к слову, он продюсировал хиты Boom Funk MCs, и тот сразу пригласил в свою студию дополнить материал новыми эффектами и звуками. На самом деле Sandstorm был переписан на 100%, и назывался он изначально Back in the Time. Даже

включал пение и речитатив, а уже окончательный вариант оставили инструментальным и назвали в честь пресета синтезатора. После песчаная буря накрыла всю Скандинавию, а в Финляндии сингл стал номером один. Однажды в 2000-х на Ибице Дарут разрыдался на танцполе, услышав, как Пол Ван Дайк сыграл его только что вышедший сингл. Бесчисленное количество ремиксов этой нетленки, и уверены, впереди столько же, поэтому мы остановимся на одном из последних на данный момент. Его сделали шведы, диджей Бэджек и трио Acid Boys. Ну что, вот он результат.

0: Диджей в нашем эфире Show You How. Показать тебе, как мы тоже можем показать тебе, как мы тебя любим и заботимся о тебе и твоих нервишках. Например, если тебе интересно, как называется песня в нашем эфире и вдруг пропустил ее название, ты же всегда можешь подсмотреть это на сайте centerfm.by в разделе «Что играла». Так, там. Ну а впереди Mark Knight, Clap Your Hands. Здесь Майк Кэндис и Джек Холидей, Children. И работа All the Time от Джона Саммита и Chainsmokers. Все это услышим сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко подписал распоряжение о подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере. Согласно документу, будет создана государственная комиссия по подготовке учебников и учебных пособий, которую возглавит министр образования. В ее состав включены авторитетные ученые, преподаватели, учителя практики в области гуманитарных и обществоведческих дисциплин, представители республиканских органов управления, а также депутаты и общественные объединения. Учебники и пособия будут поступательно обновляться в соответствии с госинтересами. В Беларуси вводят новые требования к арендному жилью. Теперь оно должно быть оборудовано мебелью и бытовой техникой отечественного производства. Это же касается и отделочных материалов. Новые стандарты вступят в силу с 1 июля. Сегодня во всех школах пройдет единый урок, посвященный Дню семьи. На уроке педагоги расскажут школьникам о значимости крепкой семьи, а также обсудят способы сохранения семейных ценностей и укрепления родительского авторитета. Учитывая, что текущий год объявлен годом белорусской женщины, особое внимание будет уделено ее роли в современном обществе. Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. В Беларуси в этот день отмечают республиканский праздник «День семьи». Школьники будут изучать нормы правил дорожного движения о велосипедах и средствах персональной мобильности. Комиссия по делам несовершеннолетних при Совмине поручила Минобразование совместно с МВД разработать материалы для изучения в школах новых норм правил дорожного движения. Заседание прошло под председательством вице-премьера Натальи Питкевич. Также обсудили профилактику гибели детей, трудоустройство на летних каникулах, проблемы вейпов и наркомании. Минздрав проведет дни открытых дверей в наркодиспансерах, где подростки и родители смогут узнать о вреде электронных сигарет. Новости компании. Только по 31 мая в Zika украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Zika – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта, обучение на месте. Подробности по телефону 80214-58-78-91. И в завершении белорусы стали более осознанно вступать в первый брак. Средний возраст молодоженов увеличился до 26 лет, а количество разводов уменьшилось. Такое исследование опубликовал Национальный статистический комитет к Международному дню семьи. Согласно статистике, в прошлом году количество браков увеличилось примерно на 11% по сравнению с предыдущим годом. Самым популярным месяцем для заключения браков стал август. Реже всего браки регистрировались в марте. В стране более 2,5 миллиона семей, 82% из них – горожане. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам. Новый трек.

0: ни звука.
1: Чтобы никто не догадался.
0: Всего мужчина позвонил в 4 участка, каждый из которых получил от 24 до 425 входящих вызовов. Сингапурцу предъявили обвинение за то, что он мешал госслужащим выполнять свои обязанности. А вот зачем и почему он так поступил?

Ему было скучно, и в итоге за месяц он позвонил в службу спасения целых 1600 раз, и все вызовы оказались сложными. Но это еще что? Еще страннее. История была там же, в Японии. Долгое время на телефон женщины поступали звонки со скрытого номера. При этом звонивший просто сопел в трубку. Иногда таких звонков насчитывалось до сотни в день. Ну, женщина подметила, что почему-то он никогда не звонил, вот этот незнакомый человек, в то время, когда она играла в мобильные игры, и сообразила, что назойливые вызовы не поступают ей именно в то время, когда у ее супруга нет доступа к его мобильнику. Ну, потому что играла она на телефоне мужа.

0: такой молчаливый телефонный пранк, мы настоятельно рекомендуем...
1: Положь трубку!
2: Попкорн Ньюс. Белорусский трек.

0: на Центр ФМ.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
3: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит.
4: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
7: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
8: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
9: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
10: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Night, Clap Your Hands. Хлопают в ладоши уже все те, кто соскучился по солнцу в Беларуси. Более подробно о погоде в городах прямо сейчас.
1: Погода на Центр-ФМ.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Ну, у нас единственный город, который сегодня все-таки с временными дождями, это Гомель. Здесь до 17 тепла, ну и зонтики стоит подготовить. В Бресте сегодня 20, в Гродно 19, в Витебске и Могилеве плюс 17, здесь без осадков. Ну и в Минске сегодня 15-17 со знаком плюс, наконец-то с солнцем.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

пишут, что один британец планирует пересечь Атлантический океан в лодке длиной чуть больше метра. Несколько лет назад у него уже была попытка, но тогда, увы, лодка упала на бетон и разбилась почти на самом старте. Тогда экстремал пообещал себе, что вернется вновь и отправится в путь. Ну, на этот раз он модернизировал свое судно и теперь, путешествуя, будет собирать пожертвования для благотворительной организации. Так что его челлендж — это такой прям разносторонний подвиг. Ну, кто-то намерен пересечь океан, а для кого-то настоящий подвиг — переступить порог кабинета босса, чтобы подписать документ. Ситуации разные бывают. Самое главное — не отчаиваться, не опускать руки, и все получится. Продолжаем обеспечивать тебя морально-музыкальной поддержкой. Боб Синклер и Кайза в этой получасовке.

0: Satisfaction уже в обработке Бергетты. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Белагропромбанк.
5: Деньги должны приходить сразу. Отчетность формироваться автоматически. А клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
6: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017 329 21 29.

0: Флэшбэк.
1: Сейчас прослезится тот, кто еще помнит те времена, когда у нас Армин Ван Бюрен гостил в Минске. Да, наш герой Ван Бюрен – один из крупнейших артистов электронной музыки, празднующий 25-летие своего легендарного шоу «State of Trance». К слову, это шоу выходит по вторникам у нас на центре. Ну и продолжает Армин впечатлять, конечно, свежими релизами, однако его предыдущие работы также забывать не хочется. В мае 2013-го Армин представил свой пятый альбом «Intense». Один из синглов пластинки принес ему номинацию на Грэмми, а это «This is what it feels like». Но этот трек мы уже не раз вспоминали. Лучше послушаем другой классный сингл с альбома, его как раз редко упоминают. «Beautiful Life». Вокальная партия в этой песне принадлежит нью-йоркской певице Синди Альма. Песня обладает энергией, нарастанием, характерными для классических треков Армина. Мечтательная композиция с таким важным посылом. И, кстати, звучала она в Минск-арене, когда Армин привозил свое

0: Знаешь, надо еще так уметь услышать за окном клаксон автомобиля, вдохновиться этим звуком и попробовать повторить его в своем треке. Так много-много лет назад Бенни Бенасси поступил вместе со своим братом. Так и получился суперхит Satisfaction, который уже спустя время переформатировал Дэвид Гетта. Вот такую версию мы услышали прямо сейчас в эфире Центр ФМ. Ну а далее с нами диджей, который любит звуки трубы. На этом инструменте играет прекрасно, ну и недаром зовется Тимми Трампет. Арман Ван Хелден присоединится. А еще здесь Джон Саммит и его работа с таким интересным названием «Чика 305». Все это послушаем сразу после новостей.
1: Новости.
2: Белоруссия и Шри-Ланка намерены подписать соглашение о воздушном сообщении. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. В качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами стран о воздушном сообщении. Белорусские водительские удостоверения будут признаны в Азербайджане и наоборот. Совет министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана. Граждане двух государств смогут обменять водительские удостоверения без сдачи теории и практики после выдачи разрешения на постоянное проживание. Минск готовится принять форум женщин-предпринимателей союзного государства. Он пройдет 21 и 22 мая и объединит представительниц бизнеса Беларуси и России. На форуме обсудят совместные проекты и новое направление сотрудничества. Сегодня в Беларуси доля бизнес-леди составляет почти 42%. Причем речь идет не только о традиционной сфере услуг или торговли. Белорусские успешно развивают бизнес в промышленности, IT, цифровых сервисах. Латвия может полностью запретить автобусные рейсы в Беларусь и Россию. Такое предложение подготовило Министерство сообщения. Ведомство объясняет инициативу вопросами безопасности. Решение должно принять правительство Латвии. Сейчас еще выполняются 3 регулярных маршрута в Беларусь и 3 в Россию. Новости компании. Только по 31 мая в Zika украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Zika. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, на спасательной станции Цнянская в Минске внедрят искусственный интеллект. С его помощью сигналы бедствия будут поступать от тонущего человека сразу на пост. В течение 3 месяца спасатели будут отрабатывать практику вместе со специалистами из парка высоких технологий. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Ньюсмейкеры.
1: Я надеюсь, что кто-то смотрел сериал «Тед Лассо», потому что с ним связана новость. Вкратце о сериале. Рассказывает он о Теди Лассо, тренере по американскому футболу, который становится наставником английской футбольной команды. И вот без опыта в европейском футболе он пытается завоевать симпатии скептически настроенных английских болельщиков своими народными и оптимистичными методами. Сериал реально классный, я смотрела его налегке. Так вот, актер этого сериала Кристо Фернандес, сыгравший футбол, подписал контракт с настоящим футбольным клубом «Эль Пасо Локомотив FC». Об этом сообщается на сайте самого клуба. Актер сыграл в сериале нападающего Дани Рохаса. И вот после этой роли Фернандес 2 месяца проходил пробный период в «Эль Пасо». Дальше он стал регулярно присутствовать на тренировках и даже сыграл в матче. Как говорит главный тренер, Кристо – отличное дополнение к составу. Он представляет еще одну угрозу для атакующей линии. Его страсть к игре, лидерские качества позволяют продолжать развивать позитивную культуру, которой стремится клуб. Ну, вообще, в подростковом возрасте парень играл за молодежный клуб, но в 15 лет получил травму и забросил спорт. Фернандес занялся другими проектами, начал актерскую карьеру, и, собственно, в сериале «Тед Лассо» ему пригодились вот эти спортивные навыки. Ну, судя по всему, он пришел в нужную форму и теперь снова в спорте. А что, прикольно получается. Многие, наоборот, из спорта уходят в какие-то другие сферы, а он хоп и вернулся обратно. Ну, успехов ему!
0: Ньюсмейкеры. Центр FM.

Тимми Трампет, Not a Place, а вот аисты в Беларуси местечко себе нашли. Да такое, что их сбор превратился в настоящее шоу. В агроградке Олесина Смолевического района одна местная жительница заметила необычную картину. На крыше школы собралась стая аистов. Этим видео и своими впечатлениями девушка поделилась в соцсетях. Так вот, по ее словам, все началось как обычное утро в белорусской деревне, но быстро превратилось в маленький спектакль. 15 аистов на крыше. Птицы подлетали к школе одна за другой. И садились по очереди и словно выстраивались в цепочку. Ну и, конечно, без комментариев это видео не обошлось. Тут же понеслись шутки. Одни писали про инвентаризацию аистов и планерку, а другие переживали за учебный процесс. Мол, главное, чтобы весь педсостав этой школы к осени не ушел в декрет. Ну, это здорово, когда ты умеешь замечать, удивляться чему-то и делиться этим с окружающими. Вот почаще нужно поднимать голову и замечать вокруг прекрасности и интересности. Ну а мы в первую очередь ищем для тебя интересную музыку, которую заряжаем в плейлист, и очень скоро здесь Мартин Гаррикс, Афроджек и Поли Сен-Парис. Центр FM представляет.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Белорусский трек.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: зонтики пригодятся только в Гомеле, здесь до плюс 17 и временами дождь. В Бресте 20, тепла, в Гродно 19, в Витебске и Могилеве 17. В этих городах без осадков. И в Минске сегодня 15-17 со знаком плюс и, наконец-то, солнцем.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

сработались две суперзвезды Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта, ведь для обоих артистов песня знаковая и связанная с другими важными моментами в жизни. Ну вот, например, у Джей Ло выход этого трека совпал с началом очередного концертного тура в Лас-Вегасе. А что касается Гетты, то всего за неделю до выхода Save Me Tonight титан электронной танцевальной музыки сообщил о рождении своего четвертого ребенка. На свет появилась малышка Скайлер. Ну, я уверена, найдется в нашем плейлисте трек, который тоже будет связан с чем-то прекрасным, волнительно приятным и значимым в твоей жизни. Пусть таких гимнов будет побольше. Ну и немного о некоторых саундтреках этого часа. Впереди «Медуза».

0: И еще много чего классного ждет тебя в эфире белорусской танцевальной станции «Центр ФМ».
1: «Центр ФМ» представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай «Центр ФМ». Реклама.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Встречайте первый магазин-аутлет от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Мортон и его работа Rotation, то есть ротация, ох, это заветное слово для многих музыкантов, артистов, диджеев, продюсеров, потому что действительно многие хотят, чтобы их музыка ротировалась в эфирах популярных радиостанций. А что делать, чтобы твой трек попал в наш плейлист? Ну, во-первых, нужно зайти на сайт centrfm.by и ознакомиться с инструкцией, как оформить свой музыкальный материал, свою биографию, всю необходимую информацию, куда, на какой адрес отправить, что еще нужно сделать. Все подсказки на сайте centrfm.by, мы открыты к сотрудничеству, так что добро пожаловать. Ну а вот кто уже попал в наш плейлист, это Hardwell и Braev, трек Believe очень скоро. Здесь Алису и Pendulum.

0: лови свежие новости уже сейчас.
1: Новости.
2: Гродно готовится принять 6-й форум медийного сообщества Беларуси. Масштабное мероприятие уже 6-й год подряд объединяет ведущих представителей информационной сферы страны. В областной центр приедут журналисты, блогеры и эксперты со всей страны, чтобы обсудить современные вызовы медиасферы и роль журналистики в информационном пространстве. Одним из ключевых событий форума станет торжественная церемония награждения победителей 22-го национального конкурса «Золотая литера». Профессиональную награду ежегодно вручают лучшим журналистам и редакциям страны за вклад в развитие белорусской журналистики. В Беларуси ужесточили контроль за интернет-торговлей. Объем этого рынка за 5 лет вырос в 28 раз. В Беларуси на данный момент интернет-магазинов почти 25 тысяч. Чтобы повысить доверие потребителей к такому формату покупок, в стране ужесточают требования к продавцам. Специалисты работают над расширением перечня персональных данных продавцов и исполнителей. Это касается и индивидуальных предпринимателей. Отмечу, работа интернет-магазинов, зарегистрированных на территории Беларуси, регулируется законодательством страны. В Беларуси хотят создать реестр производителей школьной формы. Одним из главных условий включения в список станет соответствие школьной одежды требованиям государственного стандарта. Речь идет о требованиях к качеству, безопасности и характеристикам формы для учащихся. Планируется, что реестр создадут на базе портала «Качество Бел». Ожидается, что новый список поможет родителям быстрее ориентироваться при покупке школьной формы и выбирать проверенных производителей. В Могилевской области зарегистрирован смертельный случай бешенства. Бездомный кот поцарапал женщине руку. За медпомощью она не обратилась и прививки не получила. К моменту подтверждения диагноза болезнь перешла в острую фазу. Минздрав предупреждает, бешенство абсолютно смертельно. Вирус передается через укусы, царапины и слюну больных животных. После появления симптомов, судорог и водобоязнь, параличи, спасти человека нельзя. При любом контакте с животным нужно в течение суток обратиться к врачу. Новости компании. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС и А1-780-31-31. ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта, обучение на месте. Подробности по телефону 80-214-58-78-91. И в завершении у главной Минской велодорожки появится альтернатива. Новую велодорожку построят вдоль каналов Слепянской водной системы. Проект станет частью ее масштабной реконструкции. Длина новой трассы составит около 17 километров. Открыть движение по прогулочному маршруту планируют уже в следующем году. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Казанский «Акбарс» сравнял счет финальной серии Кубка Гагарина. Во втором поединке в Ярославле гости одержали убедительную победу над «Локомотивом» со счетом 5-1. В составе казанцев защитник сборной Беларуси Степан Фальковский провел на льду почти 16 минут и заработал коэффициент полезности плюс 1. А героем встречи стал еще один игрок обороны «Акбарса» Мич Миллер, который оформил хет-трик, а еще отметился голевой передачей. Также главному тренеру «Барсов» Анвару Гатиатуллину ассистирует белорусский специалист Александр Макрицкий. Серия, счет которой равный 1-1, теперь переезжает в Казань, где соперники проведут третий матч. Он пройдет в среду и начнется в 19:00. Пари Сен-Жермен в пятый раз подряд выиграл чемпионат Франции по футболу. Благодаря выездной победе над прямым конкурентом за титул Лансом, парижане стали недосягаемы для соперника. Матч завершился со счетом 2-0, а лучшим игроком встречи признан российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, который совершил 8 сейвов. Но впереди у французского клуба еще один финал – Лиги чемпионов. Игра против Арсенала состоится 30 мая в Будапеште. В Международной федерации футбола хотят провести музыкальное шоу в перерыве финального матча чемпионата мира прямо на поле MetLife Stadium, которое на время турнира сменит название на Нью-Йорк, Нью-Джерси. Состав артистов пока не разглашается, но, вероятно, перерыв займет гораздо больше стандартных 15 минут. На этой арене уже проходила развлекательная программа в финале клубного чемпионата мира между Челси и ПСЖ. Тогда перерыв длился почти 25 минут. В финале Мундиаля, вероятно, он будет продолжаться еще дольше. Решающая игра мирового форума пройдет 19 июля в американском Ист-Раттерфорде. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: В эфире DJs from Mars. Видимо, эти парни, придумывая название для своего проекта, вспомнили, что они фанаты космоса. Ну а для тех музыкантов, которые никак не могут придумать название для своей группы, существует сайт Band Name Maker, то есть генератор названий для групп. Этот портал позволяет бесплатно дать имя группе, представляющей конкретный музыкальный жанр. Что нужно? Ты выбираешь направление, потом по необходимости вводишь слово, которое обязательно должно присутствовать в названии. Что важно, этот генератор не просто подбирает какие-то причудливые словосочетания. Вместо этого специальный алгоритм анализирует шаблоны существующих групп указанного жанра, а потом еще и помогает выбрать уникальный вариант и проверяет, не существует ли вообще вот таких клонов названий. Прикольно? А есть еще сайт генератора случайных имен, идей и мест для самых ленивых. Сколько помощников, а? Но если ты вдруг случайно попал на волну Центр-ФМ и все еще в поиске какой-то радиостанции, которая способна задать ритм, которая всегда звучит динамично, громко, то можно уже и остановиться вот на этой волне. Все, в эфире белорусской танцевальной станции только такая музыка. Впереди Рехэб, Арстон, Армин Ван Бюрен, а сколько еще далее будет классных треков. Ну и о погоде очень скоро расскажу.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня дождливо только в Гомеле, временами осадки и до 17 тепла. В Бресте плюс 20, в Гродной 19, в Витебске и Могилеве 17, со знаком плюс, в этих городах без осадков. Ну и в Минске сегодня солнечно и до 17 тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: под названием «Don't Waste My Time», не трать мое время. Ну, вообще, конечно, не хочется тратить время на какие-то бесполезности. И вот роль тайм-менеджмента в жизни людей гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Умение контролировать, рационально распределять свое время, естественно, повышает продуктивность. И существует куча методов, как свое время распределить. Вот один из таких методов называется «поедание лягушки». Да, его разработал специалист в сфере психологии успеха. Лягушками он называет сложные и неприятные дела, которые нужно сделать даже через «не хочу». Так вот, в начале трудового дня нужно выполнить одно из таких дел. Словом, съесть лягушку, ну а потом заниматься более приятными задачами с чувством удовлетворения и законченного сложного дела. Ну, возможно, ты сейчас как раз в процессе выполнения, поедания той самой лягушки. Пусть все скорее получится. Ну и в конце концов уже и обед на горизонте маячит. Там уже поедание более приятных блюд впереди. Ну а мы продолжаем это утром. И впереди Notion вместе с Red Light. Присоединиться к нам Диви Рекса, а также Лучана. Продуктивного тебе дня.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

0: Доказанный факт. Мужчины, которые помогают по дому, делают отношения счастливее. Ученые выяснили, что когда бытовые обязанности делятся поровну, женщины чувствуют себя комфортнее, эмоционально ближе к партнеру. Если же вся бытовуха сваливается на одного человека, отношения постепенно начинают проседать. Ну и главный вывод этого исследования – мужчина, умеющий пользоваться стиралкой, уже верный признак счастливых отношений. Как говорят зумеры, это базовый минимум. Хотя что, как, кому делать по дому, это, конечно, личное дело каждого. Лезть в чужие пары мы не собираемся, но вот свой любопытный носик я уже сунула в плейлист этого часа. Готова поделиться своими находками, а очень скоро здесь. Deep Aoki. Встречай Good Boys. А еще Revival House Project и Mouse T. Сначала узнаем новости и опять к музыке.
1: Новости.
2: Сегодня Александр Лукашенко встретится с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитом Хиратом. Говорить будут о расширении сотрудничества в целом и практических шагах в развитии взаимодействия между странами. Напомню, уже подписано соглашение о воздушном сообщении со Шри-Ланкой, а с 25 мая для белорусов начнет действовать бесплатный визовый режим. В Беларуси вводят сезонные ограничения движения на дорогах. С 25 мая и до конца августа будет действовать ограничение максимальной нагрузки на одиночную ось транспортных средств и самоходных машин. Такому виду транспорта придется ждать до вечера, так как ограничение будет применяться в дневные часы с 11 до 20.00 включительно и только при условии, что температура воздуха превышает 25 градусов. Ограничения не затронут транспорт, который осуществляет перевозки, связанные с ликвидацией ЧС и последствий ДТП. Помимо этого, не коснутся ограничений колесных тракторов, которые используются в сельском хозяйстве. Латвия планирует запретить все автобусные пассажирские перевозки через границу с Беларусью, включая транзитные рейсы. Такие поправки разработало Министерство сообщения. Ограничения уже действуют для нерегулярных рейсов. Теперь ведомство планирует распространить его на все автобусные маршруты. Для вступления правил в силу их должно утвердить правительство. Министерство сообщения объяснило свое решение угрозой национальной безопасности. Минск готовится принять форум женщин-предпринимателей союзного государства. Он пройдет 21 и 22 мая и объединит представительниц бизнеса Беларуси и России. На форуме обсудят совместные проекты и новое направление сотрудничества. Сегодня в Беларуси доля бизнес-леди составляет почти 42%. Новости компании. Загородный формат. Жилье всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершении белорусы стали более осознанно вступать в первый брак. Средний возраст молодоженов увеличился до 26 лет, а количество разводов уменьшилось. Такое исследование опубликовал Национальный статистический комитет к Международному дню семьи. Согласно статистике, в прошлом году количество браков увеличилось примерно на 11% по сравнению с предыдущим годом. Самым популярным месяцем для заключения браков стал август. Реже всего браки регистрировались в марте. В стране более 2,5 миллионов семей, 82% из них – это горожане. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Страна Центр ФМ продолжают ребята, которые еще несколько лет назад должны были стать первыми музыкантами, которые дали концерт в космосе. Chainsmokers были только что. Действительно, этот дуэт собирался в 2024 году в космос, подписали парни контракт, собирались участвовать в одном из первых рейсов компании World View, которая занимается космическим туризмом. Артистов должны были поместить в специальную герметичную капсулу, где они сыграли бы свои главные хиты. Но что-то пошло не так. Уже и Кэти Перри в космос слетала. А эти ребята до сих пор, видимо, готовят свою концертную программу. Они, конечно, очень надеялись, что вот эти вдохновляющие виды нашей планеты из космоса позволят им написать еще более впечатляющие треки. Но, как слышим, и без этого вдохновения у них хватает. Свежая работа Echo вместе с Oaks была только что. Ну а далее здесь Anima и Lisa, а также Empire of the Sun после короткой рекламы.
1: Этот код не подобрать, его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем, судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Реклама. Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270 72 00.

0: Сегодня зонтики пригодятся только в Гомеле. Здесь временами осадки, их плюс 17. В Бресте 20 тепла, в Гродно 19, в Витебске и Могилеве 17. Без осадков в этих городах. В Минске сегодня 15-17 со знаком плюс и солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Белорусский.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

0: Новости.
1: Шри-Ланка готова поставлять драгоценные камни в Беларусь и закупать технику и удобрения. Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Херат. Есть планы по поставкам драгоценных камней, которые могут использоваться в Беларуси для дальнейшей обработки. В свою очередь, Шри-Ланка рассчитывает на то, что сможет нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники и удобрений из Беларуси. Гродно принимает 6-й форум медийного сообщества Беларуси. В городе на Днёмином соберутся более 700 человек. Это представители государственных СМИ, идеологической вертикали, блогеры, будущие журналисты и ведущие эксперты в сфере медиакоммуникаций. Участники обсудят современную журналистику, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов. Сегодня состоится открытый диалог министра информации Дмитрия Жука со студентами и преподавателями кафедры журналистики Гродненского госуниверситета. Параллельно делегации из всех регионов страны посетят ведущие промышленные предприятия Гродненской области. Водительские права белорусов будут признавать и в Азербайджане. Кроме этого, теперь граждане Беларуси смогут обменять свое водительское удостоверение в Азербайджане без каких-либо экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание. У граждан Азербайджана также будет такая же возможность. Школьники будут изучать нормы правил дорожного движения о велосипедах и средствах персональной мобильности. Комиссия по делам несовершеннолетних при Совмине поручила Минобразованию совместно с МВД разработать материалы для изучения в школах новых норм правил дорожного движения. Заседание прошло под председательством вице-премьера Натальи Петкевич. Также обсудили профилактику гибели детей, трудоустройство на летних каникулах, проблемы вейпов и наркомании. Минздрав проведет дни открытых дверей в наркодиспансерах, где подростки и родители смогут узнать о вреде электронных курительных смесей. И в завершение, в милицию за прошедшие сутки поступило от граждан более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Было зарегистрировано 47 преступлений и задержан курьер-иностранец, действовавший в интересах злоумышленников. Также специалисты заблокировали 32 фишинговые интернет-площадки и возможность совершения платежей в адрес 98 иностранных реквизитов. Отмечается, что мошенники создавали и использовали поддельные торговые площадки, страницы банков или сервисов, которые сложно отличить от настоящих. В милиции просят граждан обратить внимание, что правоохранительные органы не звонят гражданам в мессенджерах. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Above and Beyond и Justin Suisa выпустили долгожданный трек When I Look in Your Eyes. Above and Beyond представили одну из самых ожидаемых композиций When I Look in Your Eyes с вокалом Justin Suisa. Это первый релиз после выхода их пятого альбома Bigger Than All of Us. Трек также стал ведущим синглом грядущей компиляции Anjuna Beats часть 17, которая выходит спустя 4 года. Сборник включает 35 треков в двух миксах. Он отражает развитие звучания лейбла и объединяет давних соратников и новое поколение артистов.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Обзор прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня во всех городах вещания ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, теплее всего в Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 тепла, в Гомеле плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 15-17. В Минске сегодня до 17 со знаком плюс, переменная облачность, без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Белагропромбанк.
2: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017 329 21 29.

новинки эфира на центре.

Рамки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: В Беларуси ужесточили контроль за интернет-торговлей. Объем этого рынка за 5 лет вырос в 28 раз. В Беларуси на данный момент насчитывается почти 25 тысяч интернет-магазинов. Чтобы повысить доверие потребителей к такому формату покупок, в стране ужесточают требования к продавцам. Специалисты работают над расширением перечня персональных данных продавцов и исполнителей. Это касается и индивидуальных предпринимателей. Школьников начнут учить правилам езды на самокатах. Минобразование совместно с МВД подготовит специальные учебные материалы для пользователей средств персональной мобильности. Новые программы затронут тех, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и велосипедах. Поводом для нововведения стал резкий рост популярности такого транспорта среди подростков, что привело к увеличению числа дорожных происшествий с их участием. В Беларуси из-за хантавируса усилен контроль на границе, сообщает Минздрав. В ведомстве подчеркнули, что рисков для распространения инфекции на территории нашей страны нет переносчикам. Андес-вирус является длиннохвостый рисовый хомячок. На территории нашей страны отсутствует ареал его распространения. Животное обитает преимущественно в Аргентине и Чили. Минздрав держит ситуацию со вспышкой вируса на круизном лайнере на контроле. По мнению ВОЗ, риски для населения планеты низкие. С 1 июля в столице начнет ходить автобус номер 200C. Он будет курсировать по маршруту ДС Уручье-2, агрогородок Колодище. Планируется, что данный маршрут улучшит транспортное обслуживание жителей жилого комплекса «Зеленая гавань». Автобус поможет проживающим в новом районе людям легче добираться до станции метро Уручье. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит Бай» или по телефону А1-545-0242. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС и А1-780-31-31. И в завершении, белорусы могут фотографироваться на фоне цветущего рапса. Главное – оставаться на дороге или обочине. Рапс – это сельскохозяйственная культура. Растения нельзя топтать, ломать или срывать. За повреждение посевов предусмотрена ответственность. Уничтожение или порча растений может расцениваться как умышленное повреждение чужого имущества. За такой ущерб грозит штраф в размере 1350 рублей. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Wink in the Club. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

0: Программа «Что будет далее» через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр FM».
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире в

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Новый трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Сегодня во всех городах вещания ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, теплее всего в Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 тепла, в Гомеле плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 15-17. В Минске сегодня до 17 со знаком плюс, переменная облачность, без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

Центр FM. Новинки эфира на центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Беларусь готова расширить сотрудничество со Шри-Ланкой, заявил президент на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этого островного государства в Индийском океане. Минск всерьез и надолго намерен закрепиться на рынках Южной Азии, и в этом контексте Шри-Ланка – крайне перспективное государство. Сотрудничество с ним – это не только двусторонняя торговля. Там мы покупаем чай и текстиль, но еще и возможность для белорусских экспортеров сбывать продукцию в другие государства региона, с которыми у острова беспошлинный таможенный режим. Форум «Медиа-среда сегодня. Смыслы или белый шум» проходит в Гродно сегодня.

Завтра там собрались более 700 журналистов и блогеров, студентов и молодых специалистов, представителей идеологической вертикали и ведущих экспертов в сфере медиакоммуникаций. Они обсуждают вопросы, от которых зависит будущее белорусской журналистики. Навыки ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций отрабатывает сводный поисково-спасательный отряд МЧС на полигоне «Светлая роща». Условия максимально приближены к реальным. Разрушительное землетрясение, отсутствие связи, сотни возможных жертв и пострадавших. Перед спасателями стоят задачи развернуть автономный лагерь, организовать штаб, провести разведку местности и затем приступить к поиску пострадавших. В помощь кинологи, спецтехника и оборудование. Работа в круглосуточном режиме. В маневрах участвуют 64 спасателя со всех регионов страны. Цель – отработать взаимодействие подразделений до уровня международных стандартов. На спасательной станции «Цнянская» в Минске планируют внедрить ИИ. Это поможет спасателям следить за всеми, кто находится в воде, а также быстрее реагировать, чтобы помочь людям. Уже ведется совместная работа над проектом с парком высоких технологий. Сейчас на спасательной станции устанавливают программное обеспечение, после чего будет разработана сама программа, аналогов которой в мире нет. Теперь новости от наших деловых партнеров. ОАО «Измеритель», город Новополоцк, приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта. Обучение на месте. Подробности по телефону 8 0214 58 78 91. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

новинки эфира на центре. Анима и Саламан. Тилайдай. На центре много интересного, а с каждым днем.

слушайте радио онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфир.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Автор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня во всех городах вещания ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, теплее всего в Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 тепла, в Гомеле плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 15-17. В Минске сегодня до 17 со знаком плюс, переменная облачность, без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: ведущие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Алла и сайт Peace Mind Illuminate.

0: Новости.
1: Беларусь и Шри-Ланка готовят дорожную карту сотрудничества. Чем ее наполнить, обсуждали сегодня во Дворце независимости. Президент встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этого островного государства в Индийском океане. Минск всерьез и надолго намерен закрепиться на рынках Южной Азии. В этом контексте Шри-Ланка – перспективное государство. Сотрудничество с ним – это не только двусторонняя торговля. Там мы покупаем чай и текстиль, но еще и возможность продавать продукцию.

другие государства региона, с которыми у острова беспошлинный таможенный режим. Здоровье в приоритете. Почти 300 пациентов за последние 4 года получили доступ к высокоточной протонной терапии для лечения онкозаболеваний за счет бюджета союзного государства. Об этом рассказали на семинаре по здравоохранению парламентского собрания Союза Беларуси и России. В прошлом году по союзной линии проведено более 1500 операций по трансплантации почек и сложных манипуляций на сердце. Сегодня эксперты обсудили демографические вызовы, цифровизацию и доступность качественной медпомощи в регионах, акцент на профилактике и раннем выявлении заболеваний. В Минске открылась выставка «Геральдические символы Беларуси». Экспозицию приурочили ко дню государственного флага, герба и гимна. В коллекции архивные документы, редкие образцы, символики и материалы из государственного регистра. А сегодня в стране зарегистрировано более 2500 официальных символов. От гербов регионов до эмблемы государственных ведомств. Классика в современном прочтении, престижные награды на международных конкурсах и признания от именитых экспертов. Новые подходы к изучению школьных предметов в одной из столичных гимназий. Литература и история не только по учебникам, но и через театральную сцену. Театр против гаджетов. В портфолио постановок произведения Фадеева, Гоголя, Грина, Андерсена. В дни празднования Великой Победы, погружение в эпоху военных лет. С помощью театра предмет изучают не только те, кто играет на сцене, но все ученики школы. Зрители в зале. Костюмы, декорации, музыкальные аранжировки – все готовят сами. Театр уже давно вышел за пределы школы. Артисты добились серьезных успехов и на международной арене. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Above and Beyond и Justin Suisa выпустили долгожданный трек When I Look in Your Eyes. Above and Beyond представили одну из самых ожидаемых композиций When I Look in Your Eyes с вокалом Justin Suisa. Это первый релиз после выхода их пятого альбома Bigger Than All of Us. Трек также стал ведущим синглом грядущей компиляции Anjuna Beats часть 17, которая выходит спустя 4 года. Сборник включает 35 треков в двух миксах. Он отражает развитие звучания лейбла и объединяет давних соратников и новое поколение артистов.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-7.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Новый трек.

0: теплеет за окном, и это не может не радовать. В Минске в пятницу плюс 18, пасмурно. В Гродно плюс 21, облачно с прояснениями. В Гомеле 15 градусов тепла, в Могилеве 12, небольшой дождь. В Витебске 12, дождь. В Бресте 18, облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Ну вот же он, прекрасный свежий хит в эфире Центр ФМ от Fisher & Tons & Die Favor называется. 16 часов 5 минут в стране, Центр ФМ с тобой. Значит, все в полном порядке с твоим настроением. А это для нас главная задача, ее как раз-таки, надеюсь, и выполняем на все 100. Ну, здесь решаешь исключительно ты. Оставайся, слушай далее. Сэмми Вирджи, Ностальгия называется хит. Кроме того, и Buff & Beyond здесь. Здесь Снэп, здесь Swedish House Mafia и много других любимых и лучших. Меня зовут Глеб Глебов. До 8 вечера слушаем любимую музыку. Вместе. Добро пожаловать. Центр FM.

0: Уля-ля, вот так вот здорово поют нам Parrot of Lanets. Еще одни белорусские артисты в нашем эфире. Прекрасные артисты, не иначе как. 16.11 на часах. Сверим их и дальше двигаемся вместе, сообща. А также с топовой музыкой впереди. Basement Jacks. Встретим их совсем скоро здесь. Дэвид Гетта и Вапри тоже впереди. И еще одни покорители танцполов. Зовут их Swedish House Mafia. Heaven Takes You Home от них. Обновленная версия красивейшего хита, суперхита. Ее слушаем совсем скоро в эфире. Оставайся.
1: Центр FM

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: Белагропромбанк.
2: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УПМингаз делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

Тимми Трампет, он и вот такую музыку тоже писать умеет, и она прекрасна. Not a Place называется, это суперхит. Непременно напомню, что название любой песни из эфира Центра FM всегда можно отыскать на нашем официальном сайте Центра FM by, заглядывай туда, а именно в раздел «Что играло». Ну, а там уже разберешься, что делать. Едем дальше, у нас время новостей, после них встречаем Cosmic Gate. Бен Хэмсли с нами, If Your Girl, так называется хит от него. И, наконец, Стива Оки тоже с нами.

0: и его Forget Tonight. Яркий, жизнеутверждающий хит. Через 2 минуты встречай все это в эфире Центра ФМ.
1: Новости.
2: Беларусь готова расширить сотрудничество со Шри-Ланкой, заявил президент на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этого островного государства в Индийском океане. Минск всерьез и надолго намерен закрепиться на рынках Южной Азии, и в этом контексте Шри-Ланка крайне перспективное государство. Сотрудничество с ним – это не только двусторонняя торговля, а там мы покупаем чай и текстиль, но еще и возможность для белорусских экспортеров сбывать продукцию в другие государства региона, с которыми у острова беспошлинный таможенный режим. В Беларуси планируют внедрить электронные листки нетрудоспособности. В 2027 году, с января 2026, в стране запущена централизованная информационная система, объединяющая все медучреждения, от ФАПов до республиканских центров. Она призвана упростить работу врачей и административные процедуры для пациентов. Именно на базе этой системы и будет создан электронный больничный. Нововведение станет частью единой медицинской экосистемы страны. У главной Минской велодорожки появится альтернатива. Уже известен весь маршрут. Новую велодорожку построят вдоль каналов Слепянской водной системы. Проект станет частью ее масштабной реконструкции. Длина новой трассы составит почти 17 километров. Открыть движение по прогулочному маршруту смогут в 2027 году. На Земле ожидаются магнитные бури. В ближайшие 24 часа в мире и в Беларуси, в частности, возможна магнитная буря уровня G1.7. Об этом говорит прогноз на сайте лаборатории солнечной астрономии. Причина весьма крупная из присутствующих на данный момент корональных дыр на Солнце. Последняя входит в область, откуда возможно воздействие на Землю. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентр «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай. Телефон МТС и 1-780-31-31. УАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. А можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 8-0214-58-78-91. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: Это трек называется Chemicals. Он в эфире Центр FM для тебя. Junono Boys, Muffin и Dallin у нас в эфире. Белорусский проект поучаствовал в создании этой красоты, за что, естественно, спасибо. И звучит здорово, а это главное. 16:49 на часах. К слову, двигаемся дальше навстречу вечеру. Через 10 минут его будем встречать. А завтра в это же время будем встречать Центр FM Топ 20. Радио 20-очка лучших любимых. О ней я тебе напоминаю, а также напоминаю, что составляешь ее исключительно ты, голосуя за любимые песни на сайте Центр.фм.бай. Заглядывай туда, отдавай голос за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Ultra Love называется трек от Кэшмир. Именно он появится здесь скоро. А также вместе с нами проект Cosmic Gate. Не пропусти.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Ефросиний» на Центр.ФМ.
3: Реклама.
4: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Это Мартин Гаррикс завершает час, открывает для нас вечер. Очевидно, на музыканта нашло вдохновение написать вот такую вот спокойную, красивую музыку, расслабляющую. «Катарин» называется этот суперхит. Прошу любить и жаловать отныне также в копилке Центра FM и, естественно, в нашем эфире. Далее, уже этим вечером, музыка Джеймс Картер. С нами Кайго, с нами Мортен. А также встречаем Hot Saints и обязательно дождись появления здесь Оливера Хелденса, а именно его «Open Your Heart». И еще один прекрасный, он появится скоро. Ну а сейчас два слова о погоде на завтра.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: 23 без осадков. Завтра в Бресте 22 со знаком плюс. И тоже погода без осадков в Гродно. Временами сильный дождь ожидается в Витебске и всего 14 градусов. В Гомеле обещают 17 градусов и временами дождь. Временами дождь в Могилеве и 16 со знаком плюс. В столице завтра ждем 20 градусов и переменную облачность.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: поддержать любимый хит и его автора, ты всегда можешь на нашем официальном сайте centerfm.by. Заходи и лайкай музыку, которая тебе нравится. Один хит или много разных суперхитов из нашего эфира, которые любишь, которые с удовольствием слушаешь и желаешь слышать почаще. Голосуй за них именно там, на centerfm.by. Ставь заветные сердечки и слушай далее. Fade to Ground. Обещанный Оливер Хелденс. Open your heart. Красота от него здесь, с нами, скоро. Еще впереди музыка от Kid Deco, Алло, Кармен Ван Бюрен и другие любимые артисты впереди для тебя.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017 329 21 29.

Диалог. Вот с такой вот яркой и приятной музыкой. Deep Into the Ocean называется этот хит. Portugal, The Man на вокале, как и обычно, радуют своим прекрасным голосом, жизнеутверждающим, что очень-очень важно и приятно. Двигаясь дальше, после новостей встречаем много классной музыки. Здесь и правильные танцы от команды Artbat. С нами Dancer от Cascade. Еще одна команда суперзвезд Alesso и Pendulum.

0: их Fate впереди. Настраивайся слушать все самое лучшее у нас на Центр ФМ уже в ближайшие минуты, через 2 минуты.
1: Новости.
2: Белоруссия и Шри-Ланка готовят дорожную карту сотрудничества. Чем ее наполнить, обсуждали сегодня во Дворце независимости. Президент встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этого островного государства в Индийском океане. Минск всерьез и надолго намерен закрепиться на рынках Южной Азии. В этом контексте Шри-Ланка – перспективное государство. Сотрудничество с ним – это не только двусторонняя торговля. Там мы покупаем чай и текстиль, но еще и возможность продавать продукцию в другие государства. Государства региона, с которыми у острова беспошлинный таможенный режим. Школьников начнут учить правилам езды на самокатах. Минобразование совместно с МВД подготовит специальные учебные материалы для пользователей средств персональной мобильности. Новые программы затронут тех, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и велосипедах. Поводом для нововведения стал резкий рост популярности такого транспорта среди подростков, что привело к увеличению числа дорожных происшествий с их участием. В Беларуси из-за хантавируса усилен контроль на границе, сообщает Минздрав. В ведомстве подчеркнули, что рисков для распространения инфекции на территории Беларуси нет. Переносчиком является длиннохвостый рисовый хомячок. На территории нашей страны отсутствует ареал его распространения. Животное обитает преимущественно в Аргентине и Чили. Минздрав держит ситуацию со вспышкой вируса на круизном лайнере на контроле. По мнению ВОЗ, риски для населения планеты низкие. Водительские права белорусов будут признавать в Азербайджане. Кроме этого, теперь граждане Беларуси смогут обменять свое водительское удостоверение в Азербайджане без каких-либо экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание. У граждан Азербайджана также будет такая возможность. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 мая в Зика украшение с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте Зика Бай по телефону 8-029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Белорусский трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Казанский Акбар сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина. Во втором поединке в Ярославле гости одержали убедительную победу над Локомотивом со счетом 5-1. В составе казанцев защитник сборной Беларуси Степан Фальковский провел на льду почти 16 минут и заработал коэффициент полезности плюс 1. А героем встречи стал еще один игрок обороны Акбарса Мич Миллер, который оформил хет-трик, а еще отметился голевой передачей. Также главному тренеру барсов Анвару Гатиатуллину ассистирует белорусский специалист Александр Макриский. Серия, счет которой равный 1-1, теперь переезжает в Казань, где соперники проведут третий матч. Пари Сен-Жермен в пятый раз подряд выиграл чемпионат Франции по футболу. Благодаря выездной победе над прямым конкурентом за титул Лансом, парижане стали недосягаемы для соперника. Матч завершился со счетом 2-0, а лучшим игроком встречи признан российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, который совершил 8 сейвов. Но впереди у французского клуба еще один финал – Лиги чемпионов. Игра против Арсенала состоится 30 мая в Будапеште. В Международной федерации футбола хотят провести музыкальное шоу в перерыве финального матча чемпионата мира прямо на поле MetLife Stadium, которое на время турнира сменит название на Нью-Йорк, Нью-Джерси. Состав артистов пока не разглашается, но, вероятно, перерыв займет гораздо больше стандартных 15 минут. На этой арене уже проходила развлекательная программа в финале клубного чемпионата мира между Челси и ПСЖ. Тогда перерыв длился почти 25 минут. В финале Мундиаля, вероятно, он будет продолжаться еще дольше. Решающая игра мирового форума пройдет 19 июля в американском Ист-Раттерфорде. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: правильная и настоящая танцевальная музыка от Art Bad. Humans называется этот прекрасный хит. Он звучал для нас в без 10:06. И, естественно, здесь, на Центр FM, яркого вечера тебе желаю. И такой же музыки в динамиках. Опять-таки, оставайся с нами, и все это получишь в полном объеме. Не сомневайся дальше. Слушаем впереди Bibi Rexha, New Religion, вместе с Faceless. Суперхит от нее. Здесь Кейзи. И обязательно встретим Maddox и Оли Джеймс в финале этого музыкального часа.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
5: Белагропромбанк. Деньги должны приходить сразу. Отчетность формироваться автоматически. А клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
6: Белорусский трек.

0: Музыкальный проект Кейси завершает еще один час на Центр FM и продолжает вечер. Яркий, солнечный вечер вместе с такой же музыкой у нас в эфире. Тебе спасибо, что с нами. И не забывай не только слушать любимые хиты, но еще и голосовать за них. Все там же на Центр FM by нашем официальном сайте. Там, кроме этого, много всего интересного, в том числе и, конечно, онлайн-трансляция. Благодаря интернету всегда тоже можно слышать любимый хит, причем находясь в любой точке планеты. Заглядывай, Центр FM by, ни в коем случае не стесняйся. Ну а на старте нового часа вместе с нами Bingo Players, после прогноза погоды еще один супердуэт Buff and Beyond, а также обязательно будем с тобой слушать Cédric Gervais. Звездный француз подарит кое-что интересное.
1: Погода на Центр FM.
0: 23 градуса и погода без осадков. Завтра в Бресте до 22 тепла и погоду без осадков обещают нам в Гродно. В Витебске всего 14 градусов и временами ожидается сильный дождь. В Гомеле 17, временами дождь также в Могилеве и до 16 тепла. Завтра в столице 20 градусов и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Не забывай, что название совершенно любого трека из эфира Центра ФМ ты всегда найдешь на нашем сайте Центр.ФМ.бай. Предварительно лишь запоминай время и дату, когда ты слышал или слышала песню в эфире. Ну а затем именно там, на Центр.ФМ.бай, вводи в раздел, что играло эти данные, и в ответ получай точное и полное название хита, который тебя заинтересовал. Вовсе не обязательно шазамить хит в момент его звучания, а в удобное время всегда можно распознать, что это было за творение такое интересное. 18.12 на часах. Дальше мы двигаемся вместе с легендами. Это те самые The Prodigy. Обещанный француз Седрик Жервей выступит. И много другой классной музыки, яркой и солнечной, в продолжении такого же вечера на Центр ФМ.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

0: Вот такую красивую музыку под названием I Love You. Да, музыку с не менее красивым названием не так давно подарили нам DJ Phil и Антон Бай. 18:29 на часах, а значит, пришло время новостей. На Zander FM сейчас 2 минуты самой важной инфы для тебя, ну а сразу после много-много великолепных музыкальных минут. Сразу два Стива выступят у нас, один из них Стив Анджело. Darkness and Me от него лови. Впереди. А еще здесь другой Стив Аоки. Does your father know you dance like that? Так называется этот суперхит. И наконец совсем скоро с нами Ахмед Ромель. Много транс-музыки в эфире. Танцуем вместе сразу после новостей.
1: Новости.
2: Беларусь готова расширить сотрудничество со Шри-Ланкой, заявил президент на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этого островного государства в Индийском океане. Минск всерьез и надолго намерен закрепиться на рынках Южной Азии, и в этом контексте Шри-Ланка – крайне перспективное государство. Сотрудничество с ним – это не только двусторонняя торговля, там мы покупаем чай и текстиль, но еще и возможность для белорусских экспортеров сбывать продукцию в другие государства региона, с которыми у острова беспошлинный таможенный режим. Форум «Медиа-среда сегодня. Смыслы или белый шум» проходит в Гродно сегодня-завтра. Там собрались более 700 журналистов и блогеров, студентов и молодых специалистов, представителей идеологической вертикали и ведущих экспертов в сфере медиакоммуникации. Они обсудят вопросы, от которых зависит будущее белорусской журналистики. Навыки ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций отрабатывает сводный поисково-спасательный отряд МЧС на полигоне «Светлая роща». Условия максимально приближены к реальным. Разрушительное землетрясение, отсутствие связи, сотни возможных жертв и пострадавших. Перед спасателями стоят задачи развернуть автономный лагерь, организовать штаб, провести разведку местности и затем приступить к поиску пострадавших. В помощь кинологи, спецтехника и оборудование. Работа в круглосуточном режиме. В маневре участвуют 64 спасателя со всех регионов страны. Цель – отработать взаимодействие подразделений до уровня международных стандартов. На спасательной станции «Цнянская» в Минске планируют внедрить ИИ. Это поможет спасателям следить за всеми, кто находится в воде, а также быстрее реагировать, чтобы помочь людям. Уже ведется совместная работа над проектом с парком высоких технологий. Сейчас на спасательной станции устанавливают программное обеспечение, после чего будет разработана сама программа, аналогов которой в мире нет. А теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика, ваши драгоценные моменты.

центре. Подробности на сайте Zikabuy и по телефону 8029-324-6666. УАО «Измеритель», город Новополоцк, приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта, обучение на месте. Подробности по телефону 8 0 214 58 78 91. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: Тик-так. Это Chapterverse. Это их версия Four Minutes, прекрасного легендарного хита. 18.50 на часах. Кстати, а тик-так, время мчится. Вместе с ним мчимся и мы навстречу новому музыкальному часу и, конечно, навстречу новой музыке. Здесь очередной микс музыкального удовольствия от Джон Ньюман. Love Me Again в завершении часа. The Chainsmokers с нами и много другой классной музыки сразу после короткого перерыва. Буквально через минуту. Встречай.
1: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Как сохранить лето в банке?
5: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
5: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
7: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Конте. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский трек.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: такая супермузыка у нас в эфире, Hold It Down. Этот хит называется именно так. И много других топовых мы ждем впереди в продолжении вечера. Да и, в принципе, совершенно всегда можешь ожидать только лучшее. Продолжаем удивлять. Очень надеюсь, что удивляем музыкально. И, конечно, только в хорошем смысле этого слова. Deadmau5 и Wolfgang Gartner. Вот такая гремучая смесь из двух суперзвездных диджеев. Их Animal Rights появится здесь впереди. И Дэвид Пен также с нами. И Дэвид Гетта, а именно его Together. Это в ближайшие 10 минут и предлагаю слушать, естественно, вместе, и не просто слушать, а еще и танцевать под такую-то музыку.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: 23 градуса, тепла и без осадков погода ожидается завтра в Бресте. В Гродно нам обещают 22 со знаком плюс и тоже без осадков. А вот временами сильный дождь в Витебске и всего 14 градусов. В Гомеле до 17 тепла, временами дождь в Могилеве 16 со знаком плюс. В столице завтра без осадков и переменная облачность и 20 градусов ожидается в Минске.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 19:11 белорусская столица. Как всегда, я благодарю тебя, что выбираешь Центр FM, что проводишь время вместе с нами, слушаешь лучшую топовую музыку именно в нашем эфире. Причем напоминаю, что слушать ее можно абсолютно везде, не обязательно находиться на территории нашей страны. Благодаря интернету и сайту Центр FM BY, а также онлайн-трансляции, можно подслушивать любимые хиты, находясь в любой точке земного шара. Так что настраивайся, делай погромче и слушай, подпевай в унисон или танцуй, что еще лучше вместе с нами. Это Центр FM. Дальше двигаемся. Этим вечером Free Mind от проекта Prospa. Сэм Фелд готовит вновь нам свой Lonely Tonight. И наконец красивая музыка под названием Bad Angel. Это проект Anima. Только танцы. Это здесь, на Центр FM. Едем дальше вместе.
1: Заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Ну, такая прекрасная музыка от Vintage Culture. Бразильский диджей-музыкант снова удивляет, удивляет приятно. Например, Upon Your Skin, а этот хит называется именно так. Он нас и привел к очередному выпуску новостей. Сейчас все самое важное вновь на протяжении 2 минут узнаем и, конечно, снова послушаем. Много классной музыки далее. Во второй половине часа здесь с нами британец Джеймс Хайп. Его Be Mine появится. Мы будем слушать с тобой проекты Disturbed и The Sound of Silence.
1: Of silence. And in the naked light I saw.
0: И еще одна суперкоманда Sub Focus здесь. Push the tempo. Это не только ловив ближайшие 30 минут, скучать не будем точно.
2: Новости.
3: Белоруссия и Шри-Ланка готовят дорожную карту сотрудничества. Чем ее наполнить, обсуждали сегодня во Дворце независимости. Президент встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этого островного государства в Индийском океане. Минск всерьез и надолго намерен закрепиться на рынках Южной Азии. И в этом контексте Шри-Ланка – перспективное государство. Сотрудничество с ним – это не только двусторонняя торговля. Там мы покупаем чай и текстиль, но еще и возможность продавать продукцию в другие государства региона, с которыми у острова беспошлинный таможенный режим. Здоровье в приоритете. Почти 300 пациентов за последние 4 года получили доступ к высокоточной протонной терапии для лечения онкозаболеваний за счет бюджета союзного государства. Об этом рассказали на семинаре по здравоохранению парламентского собрания Союза Беларуси и России. В прошлом году по союзной линии проведено более 1500 операций по трансплантации почек и сложных манипуляций на сердце. Сегодня эксперты обсудили демографические вызовы, цифровизацию и доступность качественной медпомощи в регионах. Акцент на профилактике и раннем выявлении заболеваний. В Минске открылась выставка «Геральдические символы Беларуси». Экспозицию приурочили ко дню государственного флага, герба и гимна. В коллекции архивные документы, редкие образцы символики и материалы из государственного регистра. Сегодня в стране зарегистрировано более 2500 официальных символов, от гербов регионов до эмблем государственных ведомств. Классика в современном прочтении, престижные награды на международных конкурсах и признания от именитых экспертов. Новые подходы к изучению школьных предметов в одной из столичных гимназий. Литература и история не только по учебникам, но и через театральную сцену. Театр против гаджетов в портфолио постановок произведения Фадеева, Гоголя, Грина, Андерсена в дни празднования Великой Победы, погружение в эпоху военных лет. С помощью театра предмет изучают не только те, кто играет на сцене, но все ученики школы, зрители в зале. Костюмы, декорации, музыкальные аранжировки – все готовят сами. Театр уже давно вышел за пределы школы. Артисты добились серьезных успехов и на международной арене. А теперь новости от наших деловых партнеров. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за

каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС Я-1-780-31-31. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лашковский. Хорошего вечера.

0: 19 часов 50 минут, белорусская столица. В эфире Центр FM нас снова радует белорусский проект Wedi Stays и трек под названием Heartbreak Song. Встречай и слушай много другой классной музыки впереди. Никуда не убегай. И главное, делай погромче, настраивайся на все лучшее. Оно впереди. Даже не сомневайся, из мира музыки здесь Мортен. А кроме того, Пендулум и Армин Ван Бюрен и Джеймс Хайп, как обещал его Be Mine. А именно с ним завершим этот час и переместимся в новый.
1: Реклама. Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobill.by.
2: Танцевальное радио. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Очередной огромный музыкальный привет летит тебе от Центра ФМ. Привет огромный, конечно, много-много пожеланий прекрасного вечера, отличного настроения и топовой музыки уже в новом музыкальном часе. Ее будем встречать, а именно на его старте. Basement Jaxx исполнит свой Where Your Head At в версии Стива Энджела. Бенни Бенази здесь, а еще любимый нами Lose My Mind от Дон Толивер и Doja Cat в ближайшие 10 минут. Ну а перед этим давай-ка о погоде на завтра.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Без осадков. Завтра погода в Бресте и в Гродно. В Бресте 23, в Гродно 22 тепла. В Витебске и Могилеве завтра временами дождь, ровно как и в Гомеле. В Витебске 14, в Гомеле 17, в Могилеве до 16 тепла. В столице завтра 20 градусов тепла и переменная облачность без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Above and Beyond и Джастин Суиса выпустили долгожданный трек When I Look in Your Eyes. Above and Beyond представили одну из самых ожидаемых композиций When I Look in Your Eyes с вокалом Джастин Суиса. Это первый релиз после выхода их пятого альбома Bigger Than All of Us. Трек также стал ведущим синглом грядущей компиляции Anjuna Beats часть 17, которая выходит спустя 4 года. Сборник включает 35 треков в двух миксах. Он отражает развитие звучания лейбла и объединяет давних соратников и новое поколение артистов.

0: стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр FM

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Теплеет за окном, и это не может не радовать. В Минске в пятницу плюс 18, пасмурно. В Гродно плюс 21, облачно с прояснениями. В Гомеле 15 градусов тепла, в Могилеве 12, небольшой дождь. В Витебске 12, дождь. В Бресте 18, облачно с прояснениями.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Танцевальное радио.
0: Центр ФМ.
1: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Tell me a story from all of the places you've been. He said, tell me your reason, all of your heavens, your sin.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
4: Чего?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз! Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два! До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три! Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
3: Welcome to Dharma Radio.

0: What is up, my Dharma family? It is your boy Кешмир.
1: Приветствую, это Дарма на радиоцентр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Я Кашмир, я очень рад быть с вами здесь в 60-м выпуске шоу. Надеюсь, у вас все отлично, даже не верится, что прошло уже 60 выпусков. У меня есть отличная музыка, чтобы отпраздновать это. Новые треки от Зафри, Рихэп, Алесса, Джо, Матейн, Фрэнсис Мерсье, Масено, Сильвер Панда, Армин Ван Бюрен и Скайтек и многих других. Настроение будет невероятным от начала до конца на этой неделе, так что оставайтесь со мной на следующий час. Начнем мы с чего-то свежего от Паде, это его ремикс на трек Тианора Анна Телло. Итак, поехали. Дарма с Кашмир на радиоцентр FM.
0: So here we go. You are now in the mix with Кашмир, right here on Dharma Radio, episode 60. Let's do it.

ஹார்மா ரேடியோ. She a freak.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Welcome to Dharma Radio.

0: How good is this one right here? This is a brand new one from my man Zafir called Deep.
1: Трек хорош. Это новый релиз Zafir под названием Deep Mercier. Вы также слышали свежую музыку от Francis Mercier, Pada, Otiot, Armin van Buuren, Skytech и других. Если вы хотите найти название каких-либо из прозвучающих

0: настроение я попытался передать в своем сете в Баку и прямиком из авторикши. В ближайшее время он появится в интернете. В моих шоу будут некоторые фрагменты из того нового EP, он скоро будет завершен. Все сложилось очень даже быстро, и музыка приятная, знаете, такая мировая, атмосферная. Темпы немного медленнее, около 100-110 BPM, но в ней много души и много интересных инструментов. А это, знаете, мое любимое. Так что да, я с нетерпением жду, чтобы поделиться этим с вами. Вы в Дарме, я Кашмир, и это Центр FM, танцевальное радио Беларуси.
1: Like around 105, 110 BPM, but it's got a lot of soul and a lot of interesting instruments, which, you know, is my favorite. So, yeah.
0: Ну а пока мы не сбавляем оборотов, впереди новое от Марио Сивак, Мэтт Дибл и Дудек. Надеюсь, так произносится. Твикен, Плея и Линда, и многих других. А следующий большой трек от Масана и Силвер Панда. Это их новая коллаборация «Панка». Мы все еще в Дарбе с Кашмир на Центр FM. Эпизод 60. Давайте сделаем громче.
1: Episode 60 with me, Кашмир. Let's turn it up.

0: лейбл Dharma Records, courtesy.
1: Мощнейший трек, свежая новинка от моего лейбла Dharma Records от Марио Сива под названием «Лакешни Эх». Надеюсь, я правильно произношу. И вот так мы подошли к концу очередного эпизода Dharma Radio на радио Центр FM. Надеюсь, вам понравилась музыка так же, как мне понравилось готовить для вас это шоу. И мне всегда интересно, какие песни отозвались вам больше всего. Так что пишите мне в соцсетях на Кашмир и дайте знать, что было лучшим на этой неделе. Если вы хотите переслушать этот или любой другой выпуск шоу, вы можете сделать это на известной стриминговой платформе. А ознакомиться с трек-листом вы можете на centrfm.by. Он появится спустя пару дней. Но прежде чем я уйду, у меня для вас есть еще один трек. Это Matt Gibble и Udex с новым треком под названием Black Room. Огромное спасибо, что провели этот час со мной. Увидимся через 2 недели. С вами был Кашмир. Мир.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Тысяча фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: Is it John Digweed? This is Transitions.

0: is John Digweed.
1: Добро пожаловать на Transition. Я Джон. И здесь у меня для вас отличное шоу на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Только что слушали новый трек Spooky от Донкана и Чарли. Они снова вместе в студии, и это замечательно. У них скоро выходит новый EP, а это еще один трек с этого EP. Он называется Perpetual. Я много играл его с тех пор, как Марк прислал его мне. Это большой трек в моей коллекции. Он выходит на Federal Records. Это Центр FM и Transition с я, Джон Дигвей.

0: Мы прослушали Deep Space, Nick Stoinov с треком Delta, затем Tadus X, Colin в The Mixe, а далее в грядущем и Robert Babich, Midnight High. Отличная работа. Это Центр FM и Transition.
1: Next up, Factor E, Helmut Eberisch.

Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Бинуэт только на Центр FM.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Далее «Transitions» с Джон Дигуэт на «Центре».
3: Категория 16+.

Надеюсь, вам нравится сегодняшнее шоу. Я Джон Диги, Transitions Center FM. Танцевальное радио в Беларуси. Следующим будет Терия Сета, Brain to Brain. Оставайтесь с нами, следующий гостевой микс от Fair Code. Только здесь, на Transitions, на Center FM.

слушаете радиошоу Transitions.

0: Stay tuned. The guest mix is coming up next, only here on Transitions.
1: Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Дигвид на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
2: Реклама. 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Transitions. Это «Центр FM», танцевальное радио Беларуси и с возвращением на «Transitions». Я Джон Дигуэт. Время для гостевого микса на этой неделе. Давненько у нас не был флэр-коуд. В ближайшие пару месяцев у него выходят новые релизы. Обратите внимание на коллаборацию с Zoom Brazil под названием Hidden Lines, а также ремиксы на Liminal, Remember и его новый EP Own The Night, который выходит 10 июля. В своем плотном диджейском графике он нашел время подготовить для вас фантастический гостевой микс. Наслаждайтесь. Flaircode, Transitions на Центр FM.

0: последние 60 минут вы слушали отличный микс Faircourt в Transitions. Я Джон Дэвид, это Центр КФ. Не забудьте заглянуть в его соцсети, если хотите узнать, где он играет по всему миру, а также послушать его последние треки и ремиксы. Я вернусь в то же время на то же место, только здесь, на Центр FM в Transitions. С трек-листом сегодняшнего эпизода вы можете ознакомиться на centerfm.by. Он появится там спустя пару дней. С нетерпением жду встречи с вами через неделю, а до тех пор пока.
1: You've been listening to Transitions with John Digweed.
0: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвид на центре. Это

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.